0: радио Ратфилда.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: говорил и такое, что ну, мы за мир. Мы за мир, все, никто не хочет гинуть. Вот, то есть вот такая расстановка акцентов. И на вот, вот эту ситуацию всю, так бы мовить, с погрозой украинского бомбования, с, так бы мовить, дозволом, таким пригожим жестом Зеленского, что я дозволяю провести. Но вот эту тему он никак не стал обыгрывать. И на вот, когда вернулся в Минск, так само не стал украинский. Но он там сказал, что да, все, ну, супроти нас шли, там бандеровцы про скоску. Но основной фокус был на Европу, вот как бы там в Литве, значит, как бы разбирают помники
1: могилки там
0: со советских солдат. То есть вот как бы фокус на Европу. А не на всю, вот принамсі на Литву. Вот. Хотя тут уже коли полемизовать и, так сказать, пригадывать, то можно сказать, что Шевляя все-таки вот это захоронение, справды захоронение, это не мемориал, а захоронение, его, да, эксгумовали и перенесли на иншее место. А мы памятаем, что робили в Беларуси зусім недавно с могилами, так само могилами, где кости людей лежат, солдат АК. Их просто разбурали, их никуда не переносили. Просто разбурали, развеивали по ветру. А там люди так само забитые лежали. Ну, это вот так, для поравнания, для контраста. Але вертающиеся, да, вот как бы этих промов у Лукашенко, я бы не сказал, что они все лето были какие-то надто, ну, вот, надто агрессивные. Они были так, средне агрессивные, я бы сказал. И зрозумело чему? Зрозумело тому, что протягивается диалог с США. Вот, и вот мы литерально вчера чули, так сказать, реплику с Белого дома. Трамп сказал, да, вот вызволили почему-то на мою просьбу, на просьбу Навроцкого до меня, а на мою просьбу до Лукашенко, молодец, кол, и Лукашенко, ну, коли не молодец, то, так бы мовить, дякуй, приемно, опошнее слово. То есть, диалог отбывается. А кроме того, все ж таки, как бы с Польшей, например, ну, как бы вынули две самые такие болючие занозы. Это справа почёбута на воле. И миграционный кризис, ну, принамсі его притишили, прибили, там уже лишь бы такие, невеликие. И что открывает махчимость для, ну, не то, что там, так сказать, Польша станет братами для Беларуси, и наоборот, но принамсі махчима некий. И в этой ситуации особливо там махать руками и казать, что теперешняя Европа там сплошные фашисты. Ну, для этого есть Озаренок, для этого есть, так сказать, там Шпаковский, иншие, так сказать, мысляры. Вот. А на высшем уровне так, ну да, ну вот, фашисты там были, а может и теперь нечто подобное, но как бы значительно меньше агрессивное, чем это вот, как бы это ТГ мысляры выказываются.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з Юрыем Дракахрустам. Гаворка ідзе пра сёлетняе святкаванне 9 траўня у Беларусі і Расіі.
1: Колькі гадоў спрабуюць дамагчыся ад Лукашэнкі дазволу на правядзенне гэтага шэсця бессмяротнага палка. Сёлета таксама спрабавалі, таксама згоды не далі, але, наколькі я бачыў, расійская амбасада ў Беларусі так з гонарам расказала, што нягледзячы ні на што, мы ўсё адно там правялі дзесьці там вось гэтае шэсце, бралі ўдзельнікі, удзел у гэтым шэсці супрацоўнікі амбасады, некія там прыезджыя таксама з Расіі расіяне, яшчэ там нехта. Ну і безумоўна, тут же ж как бы это ж не выйшлі там, ведаеце, на чарнобыльскі шлях ці там на акцыю супраць вайны ва Украіне. Это ж вот выйшлі насуперак забароне прадстаўнікі расійскай супольнасці. Адпаведна, нікога не затрымалі. Але ці не паказвае гэта, што даплеваць мы хацелі на вашыя забароны па вялікаму тарахунку. Калі прымем такое палітычнае рашэнне, пойдзем і правядзем, што нам трэба.
0: Ну, видите, я думаю, что тут все-таки питание такое, как бы сказать, тонкое. И в этом смысле, на мой просто погляд, что взаимоотношения помеж Минском и Москвой официальными, Путиным и Лукашенко, но они не совсем такие, что вот что с Москвы загадали, то и как бы Лукашенко просто щелкает абсасами и выполняет. Тем можно сказать так, не по любым питаниям отбывается загадами, по нечем, мягчимо и загадами. А по нечем, вот скажем, с тем же полком. Ну да, Путину, я думаю, было бы приемно, идеологам российским, было бы приемно, коли бы вот и Беларусь, как Россия, значит, вот святковала это самый бессмертный полк. Это как бы такой певный нарратив, как бы. А в Беларуси не хочет. В Беларуси не хочет не тому, что там это свято не подобается, но это вот как бы пристегивать надто далеко себе, надто щильно, да, вот этой российской, так бы мовить, колымаге, воску идеологичному. И от этого и ранее крышечку дистанциовались, и притягиваются. Вот у нас свое свято, у нас свое свято Беларусь памятая, оно как бы в нашем формате, оно, его мы придумали, и навод, коли вы звернули увагу, вот Лукашенко в Москве, вот зараз и минулые разы, он был с этой, со стучкой белорусской, то есть червоно-зеленой, а не георгиевской, как бы там принято у России. Это да, это не означает как бы цалком такое, значит, откидание цалком российских нарративов, но это певное дистанциование, нет, а мы вот так сробим. И тут, десь там, я не веду, в Витебску, скажем, дозволили так, прижмурвающий вок, ну, вы провели, да, добро, пришли из амбассады, окей. А в Минску, вот скажем, не, и в Минску, мовчимо бы и перешкодили. То есть, такая крыху гульня, крыху пинг-понг, вот это дозволено, вот это дозволено. Каждый бок, как бы, проверяя, вот где червоная линия, тут можно как бы порушить тени. Ну, вот как бы оно проверяется. То есть, нема в Москве такой линии, что вот мы повинны примусить, что как в каждом городе, в каждой вёсце был бессмертный полк. Нет, ну, пожадано было. А они не хочут. Ну, ладно. И тут, то есть это не такое важное питание, как что-нибудь иншее там, я не ведаю. Вот праца ВПК, коли б Лукашенко сказал, нет, не будем мы на вас працавать, на вашу военку. Вот тут, я думаю, бы, может, и загады прогучали. А так, ну да, неприемно, ну и ладно. Вот худшее за все, так мне сдается, оно отбывается. Ну и вы бачите, скажем, там вот, и коли брать лёс, там, приклад Бондаревой, там, Мирсалимовой, ну это вот так само. Был час после 20-го года, они там летние как королевы ходили, там, командовали белорусскими чиновниками, вот. А потом так перестали. Кого-то и по носу щелкнули, кого-то там на пару суток посадили, кого-то звольнили, но не знищали, не на 10 годов сажали.
1: На 10 годов не сажали, выбачайте, что перебиваю, але вы бачите, яны апошнім часам неяк знікли. Я уже нават чуў такую версію, што это вот незалежныя СМІ беларускія перасталі іх узгадваць. Так вот іх і нема ў інфапрасторы. То бок, пакуль бы узгадывалі, і яны былі, і чыноўнікі іх баяліся. Узаемазвязана ці не?
0: Не, я думаю, не. Я думаю, что все-таки, ведаете, не будем уявлять нашу роль как демиургов. Я думаю, что развитие подеи, 20-й год сходит минулое, Россия, ну, скажем так, не перемагая триумфально в Украине. Вось. люди во владе бачаць, что калі як бы уже зусім далёка оно все зойдзе, так уже тогда даже как бы от лукашэнкаўскай Беларусі ничего не застаецца, просто Россия, Тамбов. Вот. А Тамбовам быть, в принципе, не хочется. А кроме того, чисто функционально. Видите, ну вот в 20-м годе своя такая была атмосфера. И там все, правда, сидит чиновник, случайно белорусский чиновник, он и за Лукашенко там, и за Путина, может, навод, и за сябровство. Но когда приходит какая-то тетка и начинает ему казать, вот-вот, надо там то-то, там белорусскую, чему у вас там белорусская мова, вот, вот там написано. Повсюду российская, а вот тут белорусская, уберите белорусскую. Дорогая, ты кто? Вот ты кто такая? Ну, я вот там, ну, раз, два, три, пять, десять. Ну, потом людям просто надокушивать. И как бы это такая реакция в даденном выпадку не только каких-то конкретных людей, а реакция, ну, вот этого сословья, этой страты громадской, которая, ну, кажется, что это нарушение правил, это неправильно, когда какой-то активист с улицы, как бы нами командуя, им это не подобалось, когда это было там с буквы оппозиции, там, когда оппозиция чего-то от них потребовала. Ну, и когда, умовно, короче, Бондарева умовная, кажется, что вы там повинны, да ничего у тебя не повинны, дорогая.
1: Ну так, да, спадзяюся, што будзе як вы там, перафразуючы Булгакова, памятаеце, калі Бендер Шуры Балаганова казал, а потом ваши власовские триколоры примелькаются?
0: Просто бить. Ну, бить не бить, но уже вот у Мерсалимовой там было пару проблем. Так что, уже все такое.
2: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Ён пракаментаваў парад Пуціна на 9 траўня.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
4: Далей у праграме Еўразум.
2: Хата за базавую. Чаму беларусаў не вабіць вёска?
5: Будуць заставацца вёскі, якія недалёка ад гарадоў, ага. нават малых гарадоў, а вось гэтыя дальнія вёскі, ну, хутчэй за ўсё яны будуць знікаць.
4: Што важнейшае за дабрабыт людзей у Беларусі?
6: Это такой абразова-паказательны цялятнік.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: У Києві пакуль нема активного бомбування, обстрілів і запуску дронів. Ситуацію навіть можна назвати стабільною відносно останніх нескольких тижнів. Такі свідчення дає білорус, який стало живе в українській столиці, Тимофій Кахнович.
1: На даний момент, наверное, из-за того, что хорошая погода, весна, и уже достаточно долго, слава богу, не было у нас в Киеве обстрелов, там тревог, то есть таких массовых массированных атак, то в принципе так более-менее сейчас ситуация такая спокойная, стабильная. Больше, конечно, вы знаете, там по пограничным регионам Днепр, Запорожье, Одесса. А в Киеве, в принципе, сейчас последние пару недель достаточно так стабильно.
2: А что мы можем с вами назвать такой стабильной ситуацией у разумения военного часу?
1: В нашем понимании это тогда, когда нас не бомбят, не обстреливают, не пускают дроны и ракеты. То есть пока так даже мирная жизнь.
2: С чем вы связываете теперь вертание этого мирного життя?
1: Возможно, с этим победобесием, то есть все-таки было какое-то, какое-никакое там перемирие, там эти несколько дней. Потом, в принципе, судя по всем сообщениям, ситуация на фронте такая достаточно устойчивая с нашей стороны. То есть то, что читаем, видим, смотрим, то наши войска, ЗСУ даже продвигаются. Если немного, то все равно достаточно стабильно и постоянно.
2: Какие инфодоходы зараз самые главные у вашей информационной просторы и чему?
1: Я думаю, ситуация вокруг Ирана, обострение там в этом Армурском проливе, насколько быстро там эта ситуация разрешится, и, соответственно, с моей точки зрения, это там военная напряженность, она отвлекла на себя все внимание всего мира, и Украина с Россией сейчас стали война Украины, России с Украиной, правильно сказать, стала не на первых шпальтах. Думаю, что мне кажется, в мировом масштабе разрешение конфликта между США и Ираном на первом плане даже.
2: А як гэты сусветный конфликт отбился на вашей реальности? И чьи отбиваются? Если только это такие информационный фон?
1: Реальность, бензин, топливо выросло на заправках. Соответственно, это ж энергоноситель. Во всех сферах. То есть у нас там электричество, если в частном секторе еще понятно, социальный вопрос не повышают, хотя тоже уже устойчивые разговоры идут, что надо повышать и населению, то для коммерческих организаций почти в два раза выросли тарифы на электроэнергию. Это, конечно, не только с нефтью связано, конечно, это с бомбардировкой нашей энергетики со стороны КАЦАПов. Но тем не менее, то есть это все удорожание. Реально у нас во всех практически отраслях, то есть начиная от топливной до заканчивая продовольственной, дорожают все, дорожают цены.
0: Гэта кажа беларус, які жыве ў Кіеве. З апошніх навінаў можам таксама тое-сёе распавесці. Напрыклад, тое, што зараз Украіна прапановае расейцам узаемнае спыненне ўдараў па аэрапортам, і Еўропу просіць быць пасярэднікам. Пра гэта прынамсі піша выданне «Палітыка». І украінскі бок мяркуе, што Крэмль можа мець стымул да удзелу ў такім пагадненні, бо расійскія аэрапорты, уключаючы міжнародны аэрапорт Шараметцева ў Маскве і Пулкава ў Санкт-Петербурзе, становяцца ўсё больш уразлівымі да ўкраінскіх атакаў.
3: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком

0: героїнчик. За руку веде про кошмары уснений. Дай мне загаснуть у твоей руце. Я твоя свечка, доволю знайомий яинчик. За руку веде про кошмары уснений.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
3: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши.
4: Россия атаковала украинские города после завершения трехдневного перемирия. Выборы у координационную раду не почалися у вызначенный час. У Белостоку прошел 20-й краевый съезд белорусского громадско-культурного товариства.
3: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
4: После завершения трехдневного перемирия, инициированного президентом США Дональдом Трампом, Россия атаковала дитячий садок и жилые дома в Украине. Про это поведомляют украинские СМИ. Под атакой были Киев, Днепр и другие регионы Украины. Есть потерпелые. Так, у Киеве обломки ВПЛА упали на 16-поверховик. Узник пожар, у области пошкоджены дитячий садок. У Днепры пораненный человек, пошкоджена транспортная инфраструктура. У Херсоне потерпела 68-годовая женщина, а у Харкове дрон трапил у дах дома, пораненный один человек. А кроме того, за час перемирья так и не отбылся анонсованный обмен военнополонными у формате 1000 на 1000. У относенных до опошних нескольких дней ситуацию у Киеве можно было назвать стабильной. Это час, коли не было активного бомбардования, обстрелов и запуска дронов, расповел белорус, який стало живе во украинской столице, Тимофей Кахнович.
5: Хорошая погода, весна, и уже достаточно долго, слава богу, как бы не было у нас в Киеве обстрелов, там тревог, то есть таких массовых массированных атак, то в принципе так более-менее сейчас ситуация такая спокойная, стабильная. Больше, конечно, как вы знаете, там по пограничным регионам Днепр, Запорожье, Одесса. Вот. Ну, а в Киеве, в принципе, сейчас последние пару недель достаточно так стабильно.
4: Полномасштабная война в Украине не спыняется уже 5-й год. Перемовный процесс по завершению боевых действий покуль что на паузе. До белорусских тем. Як уже поведомлялося, старт голосования на выборах у координационную раду запланований на 11 травня о 22 годины по Менску, был сорваны одразу после запуску системы. Старшиня выборчей комиссии Алена Приходько отзначила, что в момент старту выборов на платформу была зафиксована беспрецедентная нагрузка, якая привела до фактичной недоступности системы для выборщиков.
6: По 21 године пасы 22 по Менску был старт выборам, и то, что мы назираем, это беспрецедентную атаку, DDoS-атаку на платформу для голосования, в связи с чем она на данный момент недоступная. Мы ее тестуем на устойливость у тем лику, але сподіваюся, что хутка повернуся до вас с добрыми новинами.
4: Поводле информации выборчей комиссии, техничная команда протягивает тестование и обновление стабильной працы сервису. Час обновления доступу до голосования покуль не обвешаны. У Белостоку подчас 20-го краевого съезда делегатов белорусского громадско-культурного товариства 10 травня переобрали не только старшиню организации,

0: Матеріали життя діаспори, допомога Україні українцям, підтримка білоруських політв'язнів у міграцію, тим ліку фінансова супраця з іншими діаспорами з постсовітських країнів. Це все діяльність на сьогодні представників білоруської діаспори у шведському місті Гетеборг, каже громадська діячка Ірина Лунгрен.
1: Сейчас в основном у нас вот мы собираемся и какие-то делаем как бы общие гуманитарные вещи, вот отправляем медикаменты или какие-нибудь медицинские принадлежности Украине, то, что вот нам дают больницы или вот пациенты сами, которые вот не использовали что-то там, вот, например, подгузники или какие-то там, например, пластыри, то мы туда отправляем. А вот недавно, вот буквально в четверг у нас был Долин, приезжал к нам, и мы, у нас была такая встреча очень интересная с кинокритиком Долиным. К сожалению, вот белорусские к нам артисты не приезжают, а хотелось бы. Вот. Ну и так в общем встречаемся, общаемся, пишем письма политическим заключенным. Белорусы там не сидят, в Беларусь нельзя писать, но пишем в Россию. По-моему, даже попадаются вот пару человек, которые из Беларуси, но сидят в России.
2: А коли вы встречаетесь разом, то про что размовляете?
1: Про все. Про вот, например, Тихановскую, про то, как вот очень хорошо, что выпускают политических заключенных, что это очень большое вот дело. По крайней мере, не так уже сердце болит, как раньше. Вот так вот.
2: Ці мають можливість підтримувати білоруських політв'язнів, які зараз опинулися за межою, і у чому ця підтримка проявляється?
1: Ну так, да, от ми збираємо гроші і передаємо туди на нужди політичним заключеним теж. Нас не так багато, але в Польщі я знаю, от передаємо в Польщі туди.
2: А коли ми кажемо про ніякі такі легалізаційні, може, питання, чи там побутові, чи сутикаються білоруси з якими проблемами, може, щось разом вирішають?
1: Потихоньку, в основному, ті, які приїжджають сюди, це не по убежищу, в Гетеборг, а по роботі або по учебі, і як-то швидко дуже асимілюються, і все в порядку у них. Так.
2: Політичні мероприємства, ті мають місце, вони бути у вашій просторі?
1: Як-то зараз тише стало дуже. Не очень, но такие знаковые даты, то мы, конечно, празднуем. Вот будет год протестов в августе, обязательно тоже выйдем, что-нибудь сделаем, какую-нибудь протестную акцию поддержать, чтобы мы помним, мы не забыли. Вот так.
2: Чем связываете эту такую политичную тишину?
1: Ну, люди подустали, конечно, понимаете, уже. Повестка ушла основная, поэтому вот так вот.
2: И в связи с этим же питанием, как думаете, что могло бы дать новые импульсы у диаспоры?
1: Нет, такая активность она есть, но просто вот понимаете, сейчас конкретно вот, допустим, собираем деньги, помогаем, остальное как бы, ну, демонстрациями, конечно, добьешься, но не так много, как чем-то конкретным, понимаете. Например, вот тот же сбор денег. А демонстрация, ну, раньше было больше демонстраций, ну, сейчас меньше.
2: Як у вас виглядає так само супраця з іншими діаспорами? На чому я наполягаю?
1: Ну, звісно, ми дуже не з російськими, з українцями, вместе всі дуже хорошо общаємося. І говоримо на русскому, і на білоруському, і на українському одновременно друг з другом. І всі друг друга розуміють. Ну, в основному маса.
2: Які супольні мероприємства ладите, і у чому дільничаєте, що у вас об'єднує?
1: Да, много разных таких. Вот, например, какое-нибудь рисование вместе. Вот мы рисуем через неделю. Собираются люди разных национальностей, и шведы, и англичане, и украинцы, и белорусы. Ну вот у Долина, например, на этом вечере, у критика Долина много людей было разных национальностей, русскоговорящих. Вот. Так что все хорошо у нас.
0: Про гэта сведчыць грамадская дзяжка Ірына Лунгрен. Праз 6 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і культурніцкая афіша ўжо лякальная, датычная беларуска-польскага памежжа.

прозрачная пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застался. День дрыжачей рукою дяды, життю выкресливают годы. Год тебе 15, а листи рожися. Я

Юрий Нестеренко на хвалях Белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Бересте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Синоптики пужают. Короткочасовые дожди, местами моцные дожди, навальницы и макчимы навод град. Температура по ветру от 15 до 18 тепла. Ветер изменливых напрямков от слабого до умеренного. При навальницах порывистый, местами моцный порывистый, там до 20 метров на секунду, кажуть. Атмосферный тиск ниже за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу вам не в забаве, дочекайтесь.

Россия атаковала украинские города после завершения трехдневного перемирия. В Белостоку прошла имша на пятую годовину покутницкой смерти белорусского политвязня Витольда Ашурка. Белорусский ПЕН опубликовал огляд стану порушения культурных прав у первом квартале бягучего года. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Владимир Лапцевич. Варто дочакаться.

0: тут еще про Америку. Он был сапраўдны белорусский интеллигент, сапраўдны литвинский интеллигент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим белорусам у політзаключенні.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Россия атаковала украинские города после завершения трехдневного перамир'я. У Белостоку прошла имша на пятую годовину покутницкой смерти белорусского политвязня Витольда Ашурка. Белорусский ПЕН опубликовал огляд стану порушения культурных прав в первом квартале бягучего года.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: После завершения трехдневного перемирия, инициированного президентом США Дональдом Трампом, Россия атаковала дитячий садок и жилые дома в Украине. Про это поведомляют украинские СМИ. Под атакой были Киев, Днепр и другие регионы Украины. Есть потерпелые. Так, у Киеве обломки БПЛА упали на 16-поверховик. Узник пожар, у области пошкодженный дитячий садок. У Днепры пораненный человек, пошкоджена транспортная инфраструктура. У Херсоне потерпела 68-годовая женщина, а в Харькове дрон трапил у дах дома, пораненный один человек. А кроме того, за час перемирия так и не отбылся анонсованный обмен военнополонными у формате 1000 на 1000. До белорусских тем. У Белостоку у каплицы при Римо-католической парафии Найсвятейшей Панны Марии из Гваделупы, где что неделю проводятся белорусскомовные набоженствы, отбылася святая имша у интенции загинулого белорусского политвязня Витольда Ашурка на пятую годовину его покутницкой смерти у застенках Шкловской карной колонии. Говорит Сергей Пантус, сябра и поплечник Витольда Ашурка.
4: Витольд был нашим сябром, тому все его сябры пришли сегодня на имшу, возгадали Витольда, помолились за спочину Витольдов. Ну и это важно, вельми, памятать, бо покуль мы памятаем, то есть подел на перемены в будущине.
3: Витольд Ашурок – громадский и политичный активист с города Березовка. Был в черговый раз арештованы у верошни 2020 года. У студии 2021 засуджены судьей Максимом Филатовым до 5 годов зняволення. 21 травня того же года стало ведомо, что Витольд загинул у застенках Шкловской карны колонии. Обставины его гибели засакрэчаны дагэтуль. Белорусский ПЕН опубликовал мониторинг порушения культурных правов и правов человека у дачынення да дзеячаў культуры у Беларуси за студень-сакавік 2026 года. Паводле яго, за гэты перыяд працягваўся політично мотивованный пераслед дзеячаў культуры, криминализация культурной деятельности у целом и литературной творчести у приватности. У агляде означается, что дякуючи сакавіцкому помилованию агульная колькость политзняволенных у Беларуси опустилась ниже за отзнаку у 1000 человек. Тым не менш, пераслед іншадумцаў і ўзровень рэпрэсій у краіне ў цэлым не зніжаюцца. Так, у першым квартале 2026 года былі памілаваны каля 20 работнікаў сферы культуры. Пры гэтым у той самы час праз арышты або затрыманні прайшлі не менш за 23 дзеячы культуры, а 15 прадстаўнікоў сферы былі прызнаныя палітзняволенымі. Станам на канец сакавіка 2026 года за кратамі ці ва ўмовах абмежавання волі знаходзіліся не менш за 128 дзеячаў культуры. Інфармацыя з мяжы. На памежным пераходзе ў кузніцы Беластоцкай польскія мытнікі звярнулі ўвагу на маёмасць 71-гадовага грамадзяніна Літвы пры праходжанні ім мытнага кантроля, калі ён накіроўваўся з Беларусі ў Польшу. Падазрэнні выклікалі скрынкі з-пад кукурузных хлябцоў. Упакоўка была загерметызавана і выглядала нібыта запячатанай на заводзе. Аднак падчас праверкі аказалася, што замест хлябцоў у 18 скрынках знаходзяцца беларускія цыгарэты. Усяго 554 упакоўкі. Канфіскаваныя цыгарэты трапілі на склад мытнага аддзялення ў кузніцы, а 71-гадовы кантрабандыст аштрафаваны на 14700 злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы, магчымы град. Тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Беларуская радиорация 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Наш сайт рация.ком. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Короткочасовые дожди, месяцами дожди моцные, махчимы. Навальницы, да и град так само махчимы. Температура по ветру от 15 до 18 тепла. Ветер зменливый от слабого до умеренного. При навальницах порывистый, месяцами моцный порывистый. Атмосферный тиск ниже за норму.

0: Россия атаковала украинские города после завершения трехдневного перемирия. У Белостоку прошла имша на пятую годовину покутницкой смерти белорусского политвязня Витольда Ашурка. Белорусский ПН опубликовал огляд стану порушения культурных прав у первом квартале бягучего года. Про это и про иншее, про 8 хвилинок у новинах на Радио РАЦЕ.
1: Над

0: У ефіри трансгранічная радіорація.
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 12 травня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Дайан Ворвік, Єнд Юри, Стів Уінвуд, а так само гурти The Faces, Aria, The Cult, Kiss, The Tool. Долучайтеся. 12 травня 1928-го народился Бёрд Бакарак, американский пианист и композитор, который написал сотни шлягеров. До того ж, он одним из первых композиторов самостоятельно продюсовал многие свои записи. Сусветную ведомость он набыл у 50-е годы, аккомпануючи и гастролюючи с Марлен Дитрих. У 57-м Бакарак сустрел поэта-песенника Хэла Дэвида, с яким и супрацовничал тягом наступных двух десятигоддзяў. Менавіта яны спрыялі узыходжанню зоркі Дайан Ворвік, для якой написали 38 хитов, включающие классичную «Walk on by».

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 12 травня 1948-го народился Стив Уинвуд, ангельский музыка, мультиинструменталист и автор песень. Окромя поспяховой сольной карьеры, у молодости удельничал у гуртах Spencer Davis Group, Traffic, Go и Blind Faith. У 70-е и 80-е займался переважно сольной карьерой, однако широкую популярность здобыл только у другой полове 80-х синглами High Love и Roll With It, которые узначалили Billboard Hot 100. Один из них и слухаем.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 12 травня 1958-го народился Владимир Холстинин, советский и российский музыка да автор песень, наибольш ведомый как гитарист, засновальник, лидер и один и неизменный удельник гурта «Ария». Грать на гитары пошел еще подлетком, спробовал створить школьный ансамбль. Захоплялся музыкой Black Sabbath, Iron Maiden, Deep Purple, а любимой командой называет Jet Rattle. Скончил Московский энергетичный институт, мая диплом инженера-энергетика. Подчас в учебы и почалась творчая деятельность. У 85-м годе был заснованный гурт «Ария». Назву пропоновал аккурат Холстинин.

0: Радио Рація. Программа с архива Белорусского Радио Рация.
1: Радио Рация запрошает на репортаж.

0: Трансграничная радиорация.
1: Мы вещаем на хвале 98.1 FM в Севастоку.
0: И так само у интернете.
1: Рация.кром.ком. Жизнь не вем сконт.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: І таксама далей працягваем наш эфір, распавядаем беларускія гісторыі. Жыццё ў замежжы мае сваю спецыфіку, так расказвае былы палітвязень, шматдзетны бацька, былы прадпрымальнік Вячаслаў Рагашчук з Пінску. 6 гадоў калоніі ўзмацненага рэжыму, адбіліся на здароўе і зараз гэта вызначае жыццё. З ім пагутарыла Аліна Андрыевіч.
2: Вы не былі пад пагрозай артыкула 411, калі там падаўжаецца тэрмін на год?
3: Мне гаварылі, што на меня возбудят уголовное дело по 411 статье. Я в ответ им говорил, а мне по барабану, говорю, мне будет лучше, может, сидеть в тюрьме, чем у вас тут в колонии. И я так понимаю, они делали назло и не возбуждали 411, потому что думали, что мне и правду будет лучше в тюрьме.
2: Хіба адсылаюць абавязкова в турму, яны ж маглі тут у колонии даць гэты год по 411-й? Никуда не отсылаете вас?
3: Но они говорили, что будет возбуждена 411 статья, когда мне уже дадут тюрьму. Я говорю, ну хорошо. Ну, не было такого. У меня один отказ был. Там еще надо было два, и было бы 411. Ну, они видели, что мне по барабану как бы...
2: Человек спокойно сидит, насолодживается тюремным бытом.
3: Да. И они назло делали, я так думаю, что, скорее всего, ну, так и есть. Я не боялся 411. Те, кто боится, там, вот, они специально делают и отсылают. Потому что им там, по ихнему мнению, будет хуже, и они специально все делают, чтобы... сделать хуже.
2: Что вы можете сказать про нашу пенитенциарную систему? У вас таки богатый опыт, 6 целых годов.
3: Система работает, система перемалывает людей на постоянке. Занимается беспределом. Все там идет, как я знаю, по ихнему графику. Нужно с каждой колонии определенное количество людей посадить в ПКТ, определенное количество людей вывести в тюрьму, в тюремный режим, и определенное количество людей нужно возбудить 411-ю статью. Это, ну, как я знаю, это у них ежегодная программа.
2: Вас вызволили, але не вывезли.
3: Да, я освободился по звонку. Ребята вывозили из нашего лагеря. Я вообще думал, что и меня вывезут, но... У нас решали, как я понял, это сотрудники администрации, кого вывозить, а кого не вывозить.
2: Но яны вывозили тех, кого как бы помиловали, а вы ж отсидели полностью свой термин. Яны не могли вас вывести.
3: Я не знаю, есть ребята, которых вывезли с нашей колонии, которые не писали на помилование.
2: Так, але ж яны нібыта вызвалілі датэрмінова. Як адбілася калонія на вашым здароўі?
3: Здароўе у меня з 20-го года, после задержання, когда меня четверо суток избивали, у меня после этого постоянно болит и звенит голова. Мне никто не помогал, ни в СИЗО, ни в колонии. Таблетки я пил как бы обезболивающие, не более того. На обследование меня никто не возил. Я записывался каждые полгода к неврологу в колонии, но моя фамилия просто пропадала из списков, и все. Здоровье подшатнулось, зубы тоже. В колонии, когда при приеме еды я сломал 3 зуба, как я понял, камнями в каше. Там никто эту кашу либо не моет, не смотрит камни, либо они сами специально закидывают камни в кашу, и чтобы зубы так вот ломались.
2: И их не видать, этих каменчиков?
3: Нет, камни очень мелкие, круглые, они похожи на гречку ту же, нам там гречку давали, на перловку. Они похожи, их не видно, и просто ешь, и все, зуба нет.
2: Вы сбегли с Беларуси?
3: Я хочу сказать, что я не убегал ни от кого, а собрался, просто сам уехал.
2: И вам дозволили? Вы же были под наглядом?
3: Нет, мне никто не дозволял. После освобождения мне дали 2 года примитивного надзора, то есть я не мог покинуть пределы города без разрешения ментов, не мог покинуть страну, все, должен был отчитываться, куда я еду. Я туда не ходил, как бы не отчитывался, мне это не надо. Хочу сказать спасибо Байсол, они мне помогли, я оказался в Варшаве.
2: А тут вам у Варшаве? Да помогают?
3: Мне помогают и некоторые люди, то есть подсказывают, как, что, до чего. Огромное спасибо за помощь.
2: Медичную допомогу вам оказывают?
3: Медицинскую допомогу мне оказывают. прошел врачей, прописали витаминов много, зубы сейчас начал делать.
2: Вам некую сумму грошовую выдали?
3: Байсол помог, и Белорусский дом помог тоже.
2: Вы зараз подали документы на оборону?
3: Подал документы на оборону, жду ответа. Отдал порядком 350 листов полностью. Еще хочу сказать спасибо крестной маме Марайке Вульф, которая обо мне подавала информацию в ООН, что у меня плохо со здоровьем. Она с Германии, с Бундестага.
2: Вы не женаты?
3: Был женат. У меня трое детей осталось в Беларуси. Жена меня не встретила с колонии. С одной стороны, семьи уже нету. С другой стороны, менты после освобождения очень сильно за меня взялись и даже сказали, чтобы я готовил сумки с сигаретами и обратно поеду в колонию сидеть.
2: Еще не шукали працу?
3: Працу я уже нашел. В Варшаве зарплата хорошая. В будовничую компанию лотовался. Зарплата меня устраивает.
2: А здоровье дозволить?
3: У меня нету другого выбора, надо работать.
2: Вы же у политики не были до 20-го.
3: Не был политики до 20-го. Я ни в чем не раскаиваюсь и не сожалею то, что я поступил именно так, потому что на моем месте, я думаю, поступил бы нормальный, адекватный человек именно точно так же.
2: Так вам еще и штраф платить по суду, окромя 6 годов?
3: По суду дали 278 тысяч белорусских рублей, примерно 100 тысяч долларов. Там плюс-минус поконфисковывали имущество, там машины попродавали, высчитывали зарплаты в колонии.
1: І так свою гісторію розказує В'ячеслав Рахашук, таксіст, фігурант пінської справи, розпочати після подій уночі з 9 на 10 жнівня 20-го року у Пінську. Вийшов на волю 26 лютого 2026 року, зараз у вимушеній еміграції.
0: Білоруська радіорація. Белосток, Городня, 98,1. Бірості, 99,2.

0: Ікаре Бірського радіо, раз ми далі працягуємо наш ефір. Ну і так само зараз інформація з України. У Києві ситуація можна назвати стабільною у відносинах до опошніх нікільких тиднів. Гида час, калі нема активних бомбардування, обстрілу, де не літають дрони, принамсі зараз нікаторий час. Розповідає білорус, який стала живе в українській столиці, Тимофій Кахнович.
1: На даний момент, наверное, из-за того, что хорошая погода, весна, и уже достаточно долго, слава богу, не было у нас в Киеве обстрелов, там тревог, то есть таких массовых массированных атак, то в принципе так более-менее сейчас ситуация такая спокойная, стабильная. Больше, конечно, вы знаете, там по пограничным регионам Днепр, Запорожье, Одесса. Вот. Ну а в Киеве в принципе, сейчас последние пару недель достаточно так стабильно.
2: А что мы можем с вами назвать такой стабильной ситуацией у разумения военного часу?
1: Ну, в нашем понимании это тогда, когда нас не бомбят, не обстреливают, не пускают дроны и ракеты. То есть пока так даже мирная жизнь.
2: С чем вы связываете теперь вертание этих мирного життя?
1: Возможно, с этим победобесием, то есть все-таки было какое-никакое там перемирие там эти несколько дней. Ну и потом, в принципе, судя по всем сообщениям, ситуация на фронте такая достаточно устойчивая с нашей стороны. То есть то, что читаем, видим, смотрим, то наши войска, ЗСУ даже продвигаются. Если немного, то все равно достаточно стабильно и постоянно.
2: Какие инфодогоды зараз самые главные у вашей информационной просторы и чему?
1: Ну, конечно, так, я думаю, ситуация вокруг Ирана, обострение там в этом Армурском проливе, как это, насколько быстро там эта ситуация разрешится, и, соответственно, с моей точки зрения, эта там военная напряженность, она отвлекла на себя все внимание всего мира, и Украина с Россией сейчас стали война Украины, России с Украиной, правильно сказать, стала не на первых шпальтах. Думаю, что мне кажется, в таком мировом масштабе разрешение конфликта между США и Ираном на первом плане даже.
2: А як гэты сусветный конфликт отбился на вашей реальности? И чьи отбиваются? Чи только это такий информационный фон?
1: Реальность, бензин, топливо выросло на заправках. Соответственно, это же энергоноситель. Во всех сферах. То есть у нас там электричество, если в частном секторе еще понятно, социальный вопрос не повышают, хотя тоже уже устойчивые разговоры идут, что надо повышать и населению, то для коммерческих организаций почти в два раза выросли тарифы на электроэнергию. Это, конечно, не только с нефтью связано, конечно, это с бомбардировкой нашей энергетики со стороны КАЦАПов. Но тем не менее, то есть это все удорожание. Реально у нас во всех практически отраслях, то есть начиная от топливной до заканчивая продовольственной, дорожают цены.
0: І тут трохи додам, повномасштабна війна в Україні спиняється уже п'ятий хур. Перемовний процес по завершенні бойових дій поки на паузі.
3: Радіо Рація.

Дорогие, такие возраста на Вене на встрече министру спорта Европейского Союза противники Польши выступают супер допуску до споборництва спортсменов из России и Беларуси. С этой ситуацией разбираемся, да и напереди еще больше информации про учить визит Тихановского Киеву все еще под питанием. Это еще тема на нашей хвале обовязково. Напереди не в забаве на початку наступной годины. Тут осуды Влад Гриневский. Передаю вам приветствие. Желаю доброго вечера. Каб дождь не лил на вашу голову. Ну и, коли ласка, далее слухаем разом Белорусское радио РЦ.

0: Радіо Це. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Це.
1: 18.20 зараз у Білорусі, 17.20 за такого часу Польщі. Чергові інформації, які до нас приходять від працівників білоруської супольності. Допомога Україні де українцям, підтримка білоруських політв'язнів у міграції, у тим ліку фінансове, супраця з іншими діаспорами. Якраз усю діяльність представників білоруської діаспори у шведському городі Гедеборах, розказує білоруська громадська діячка Ірина Лонгрен.
2: Сейчас в основному у нас ми збираємося і какие-то делаем общие гуманитарные вещи, отправляем медикаменты или какие-нибудь медицинские принадлежности Украине, то, что нам дают больницы или пациенты сами, которые не использовали что-то например, подгузники или какие-то например, пластыри, то мы туда отправляем. А недавно, буквально в четверг у нас был Долин, приезжал к нам, и мы, у нас была такая встреча очень интересная с кинокритиком Долиным. К сожалению, белорусские к нам артисты не приезжают, а хотелось бы. Общем, встречаемся, общаемся, пишем письма политическим заключенным. Белорусы не сидят, в Беларусь нельзя писать, но пишем в Россию. По-моему, даже попадаются пару человек, которые из Беларуси, но сидят в России.
3: А когда вы встречаетесь разом, то про что разговариваете?
2: Про все. Про, например, Тихановскую, про то, как очень хорошо, что выпускают политических заключенных, что это очень большое дело. По крайней мере, не так уже сердце болит, как раньше.
3: Чи мать можемость подтримливать белорусских политвязнев, которые зараз опынулись за межой, и у чем эта подтримка проявляется?
2: Мы собираем деньги и передаем туда на нужды политическим заключенным тоже. Нас не так много, но в Польше я знаю, передаем в Польшу туда.
3: А коли мы кажем про некие такие легализационные, может, питания, эти попытовые, чьи сутыкаются белорусы с некими проблемами, может, что-то разом вырашают?
2: Потихоньку, в основном те, которые приезжают сюда, это не по убежищу, в Гетеборг, а по работе или по учебе, и как-то быстро очень ассимилируются, и все в порядке у них.
3: Политичные мероприемства, эти мают место, и они быть у вашей просторы?
2: Как-то сейчас тише стало очень. Не очень, но такие знаковые даты, то мы, конечно, празднуем. Будет год протестов в августе, обязательно тоже выйдем, что-нибудь сделаем, какую-нибудь протестную акцию поддержать, чтобы мы помним, мы не забыли.
3: Чем связываете эту такую политичную тишину?
2: Люди подустали, конечно, понимаете, уже повестка ушла основная, поэтому...
3: И в связи с этим же питанием, как думаете, что могло бы дать новые импульсы у диаспоры?
2: Нет, такая активность она есть, но просто понимаете, сейчас конкретно допустим, собираем деньги, помогаем, остальное демонстрациями, конечно, добьешься, но не так много, как чем-то конкретным, понимаете? Например, тот же сбор денег. А демонстрация, раньше было больше демонстраций, сейчас меньше.
3: Як у вас выглядит так сама супраца с іншими диаспорами? На чем она полягает?
2: Конечно, мы очень и с российскими, и с украинцами вместе все очень хорошо общаемся. И говорим и на русском, и на белорусском, и на украинском одновременно друг с другом. И все друг друга понимают. В основная масса.
3: И какие супольные мероприемства ладите, и у чем удельничаете, что у вас обедновое?
2: Да, много разных таких. Например, какое-нибудь рисование вместе. Мы рисуем через неделю. Собираются люди разных национальностей, и шведы, и англичане, и украинцы, и белорусы. У Долина, например, на этом вечере, у критика Долина много людей было разных национальностей, русскоговорящих. Так что все хорошо у нас.
1: І така ж наша суразмовця Ірина Лунгрен. Я надаю, що покуль мероприємства на білоруську тематику стали проводяться раніше, і коли здараються, то переважно зв'язані з культурою.
0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: КДВ заявил про затримание у Беларуси так званого агента литовских спецслужб. Былый войсковец Берестя после вертания с Польши трапил у колонию за так званый терроризм. Морозов про черги на проездные документы у Варшаве. Это не обмежевание, але перегруз.
2: У студии новин Оля Войовская.
3: КДБ Беларуси заявил про затримание громадянина Литвы Мирослава Троцкиса, якого белорусские улады называют агентом литовских спецслужб с позывным «Рынга». Про это поведомили державные медиа и правладные телеграм-каналы. По воле версии, огучанной на державном телеканале ОНТ, Мирослава Строцкис, небыта былый супрацовник литовских силовых структур. Стверджается, что он приезжал в Беларусь под выглядом обновления батьковского дома, а на сам речь, по воле КДБ, собирал информацию про стратегичные и войсковые объекты. На опубликованном видео показаны момент затримания Троцкиса на дорозе, а так само фрагмент допыту. На записи мужчина просит пробачения и заявляет, что нанес шкоду. Незалежного подтверждения огучанных белорусскими уладами обвиновачивания у Пакульняма, литовский бок на момент публикации официально ситуацию не комментовал. Леонид Морозов прокомментовал ситуацию с тяжкостями при отримании проездных документов замежника у Варшаве, с якими сутыкаются белорусы опошним часом. По воле его слов, проблема, связанная передусім с перегрузкой системы и великой колькостью белорусов, якія теперь мають потребу у таких документах, а не с жаданием польских уладов обмежевать доступ до их, кажа Леонид Морозов.
4: На жаль, мне подается тут один отказ. Тут нема такого наумысленного чогось, что робить польский бок, те польские чиновники. Мне подается тут только перегруз. Перегруз системы, и они не ведают, что с этим робить. И как раз таки про вас этому проблем оказали. Плюс домовленность на нескольких встреч, хожу, что документ подружи, вот это, про який мы зараз кажем, его повинны. Тут, безумовно, мы чекаем политичную волю с польского боку, повинны продолжить термин денег.
3: Морозов отзначил, что белорусский бок протягивает супрацовництво с польскими уладами у пытаннях легализации документов для белорусов у выгнанні. По воле его слов, теперь так само обмяжовываются махчимые решения, якія могли б зменшить нагрузку на систему, у тым ліку подовжение термину деяния белорусских пашпортов або спрощение особных процедур для громадян Беларуси. Блога войсковца з Берасця Александра Рудчыка судили по воле артикулов про терроризм и удел во узброеном конфликте. Мужчина апошние годы жил у Польши, однако после вертания у Беларусь был затриман и у вынику трапил у колонию. По воле информации Белполь, после 2022 года Рудчык находился за межами Беларуси. Еще у весну минулого года он публиковал у социальных сетках фотоздымки из Польши. У своих аккаунтах мужчина открыто критиковал Владимира Путина и Александра Лукашенко. Позднее, по неведомых причинах, он вернулся в Беларусь. Недавно Берестейский областный суд признал его виноватым одразу по воле нескольких артикулах Криминального кодекса, у тым лику за створение злочинной организации, террористичную деятельность и удел во узброенном конфликте на территории иншей державы. По воле этих же артикулов, Кулау, як адзначае выданне, раней судзілі былых добраахвотнікаў палка Каліноўскага Васіля Верамейчыка, Васіля Грачыху і Максіма Ралько. Ці ўдзельнічаў сам Рудчык у баявых дзеяннях, невядома. Дакладны тэрмін пакарання не паведамляецца, аднак вядома, што мужчына ўжо знаходзіцца ў калоніі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І такі інтенсивні дожди дійшли в усходню частку Городінщини. Нолі часу часу увечері до ночі будуть до нас вертатися. Короткочасові дощі, враховують випадків 80-90%. Так на ноч гучить прогноз у нашому поміжному регіоні. Уночі так само чекаємо плюс 6-8 на термометрах. Зараз так само по красі знижається температура повітря. 15 у Лідзі, де Волковиську, 12 зараз Сухорудні, плюс 9 у Білостоку, плюс 10 у Гайновці, де Бірості, плюсом 12 зараз у Кубрині, плюс 15 у Пінську. Вітер перемінливий, де паривісти при навальниці, шквалісте узмацнення вітру, париви 12-20 метрів за секунду. Понижений атмосферний тиск, він трошечки незначно повишається, але сьогодні і завтра атмосферний тиск буде нижчим за норму. Облачно з проясненнями, завтра менша вірогодність опадків, але заховується паривістий вітер і на термометрах завтра чекаємо тільки плюс 13. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Улад Гриньовський. Доброго вечора, до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація» – перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
1: Єврозум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта програма Єврозум.
5: І самая важная падзея сэнсы аўторка 12 траўня.
1: Вальфовіч ведае, як Германіі і Польшчы падняць эканоміку. А што наконт беларускай?
6: У Германіі ВВП 5 трильйонаў долараў. Калі па парытэту пакупальніцкай здольнасці гэта 6,5 трильйонаў, у Беларусі 85 мільярдаў, то бок гэта не ў разы, не ў 10, а ў дзясяткі разоў ніжэйшы.
5: Якая будучыня чакае вялікую здзелку Беларусі і ЗША?
7: Я думаю, што гэтым разам будзе вызваленне вялікай колькасці людзей.
1: Беларусь хоча пастаўляць зуброў у Грузію. Норм ці сумнеўна?
8: Зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Наприкінці тижня у Мінську пройде грандіозний релігійний фестиваль, хедлайнером якого стане славутий американський проповідник Франклін Грем.
1: Грем – відомий прихильник Дональда Трампа. Ймовірно, що фестиваль «Надії у Чижовка-арені» навідає і спецпосланник США у Білорусі Джон Коул, який з'являється близьким сябром Франкліна Грема і який недавно анонсував свій приїзд у Білорусь.
0: Візит Коула, як звичайно, не обійдеться без зустрічі з Лукашенком, без домовленості по санкціях і визволення політв'язнів.
1: Чим ще може бути відмітний приїзд юриста Трампа у Мінськ, що чекає велику зділку поміж Білоруссю і США?
0: Розбиралися наш редактор Змітер Лукашук і політичний оглядальник Радіо Свобода Юрій Дракохруст.
2: Узгаданная вами такая подяка, выказанная там, чи там слово доброе, выказанное Трампом на бок на адрес Лукашенко. Усё ж таки, гэта было у звязку с гэтым обменом 5-5, по выніку якого вышел на волю Анджей Пачобут. Але гэта было колькі дзён таму. Звычайна, ён як бы реагаваў дастаткова хутка. Що ж таки, розуміє, як працюють соціальні сітки і скільки живе інформація. А тут скільки днів пройшло, і тільки зараз з'являється такий допис. Як думаєте, з чим це зв'язано?
3: Ну, саме просте тлумачення – це, що називається, руки дійшли. Трамп так крышечку занятый, как мы бачим, шмат чим. Вот, это одно. А другое не выключено, ну, это такое, видите, как бы спекуляции, вот. Но не выключено, что, умовно кажучи, вот эта декларация Коула, что я хутко знов приеду. Он, как мы памятаем, вот был недавно в соковику, значит, теперь уже вот дистанция от одного визита до другого 3 месяцы. Ну, махчима, например, это кому-то в Москве не сподобался. А что он так часто ездит? Вот. А, так сказать, для того, чтобы уравноважить вот эту, как бы, вот этот, ну, пугу, ну, вот некое незадовольнение с Москвы, то отповедно был, так сказать, что называется, зробленный жест, который подтримливает желание, ожидание все-таки нет, все-таки сустреться. Насуперок, навод нечему незадовольнению, и уже на самом высшем уровне было сказано, что вот это позитивно, и концовка. Дякую вам. Можно пригадать, до речи, Колесникова дяковала, ну, Трамп дякую. Тут, конечно, можно сказать, что, ну, так он же их и сажал, и того же Пачобу. Ну, да, тем не меньше. Вот то, что сажал, это кепско, а что вызвали, дякую. И я думаю, что, я бы сказал так, вот после, понятно, этой заявы Трампа, этого поста Трампа, худкий визит Коула робится больше имоверным, чем калиб этого поста не было. Вот так, господи.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Юрыем Дракахрустам. Гаворка ідзе пра беларуска-амерыканскія стасункі.
2: Ну, из-за речи, ну, я разумею, что мы тут это уже как бы идем на глебу досыть такую меркованию развагов, тенаватые гипотез, але ти чакаете вы, что гэты визит Коула, и он саправды приведе до вот гэтай так званой кольки раз промоуленной великой сделки, биг дила гэта.
3: Ну, как бы складано сказать, складано, чем вогуле можа это, что маецца на увазе под этим биг дила. Коли вызволение велизарной колькости людей, может, нават всех. Ну, это махчим. Я думаю, что гэтым разом будет вызволение великой колькости людей. Но коли казать об их деле, как бы, як таком, как бы, нават геостратегичном проекте, то его, ну, можно контур его, так сказать, идеальный, что называется, описать. Это вызволение всех политвязней. Это все ж таки спынение репрессий, про что вот в свой апошний визит Коул сказал, что кепска, коли мы вызволяем одних, а Лукашенко сажает инших, и в чем-то дамка. Вот. С иншего боку, ну, американские санкции уже с большего амаль вычерпанные, але, ну, вот, как бы, а транзит, а европейские санкции, ну, да, они как бы не залежат от Трампа, Трамп их не вводил, и Трамп их не отменяет. Но вот калиб умовно кажучи, в межах этого процесса удалось домовиться про это, ну, вот, вот это бы саправды был big deal. Вот. Ну, и як бы такая уже звыш задача, я бы сказал, которой, я думаю, что и многие аналитики лечат, что Трампу все же таки вот эта гульня с Лукашенко в угле, не то, что ему там политвязни так мельми хочется, как бы, что вот, вот это мета, вот я этого хочу. Там это сотни миллионов, ну, навод там пару миллиардов, Америка отрымает там это белорусские родовища. Ну, я так сам, это не той масштаб. Все, многие все ж таки лечат, что как бы такая звыш задача этого, это как-то Беларусь дистанциовать от России. Ну, не знаете, чтобы она все туда, так сказать, шлях забыла, вступила в НАТО, это все лухта. Ну, как-то вот, вот как я для себя, так сказать, вот это формулировал, вот Трамп хотел бы, как Лукашенко стал Такаевым, Тимирзиёевым. Вот они обоих в Москву съездят. Но сгодитесь, что как бы, ступень независимости Казахстана и Беларуси от Москвы, они разные. И вот как бы это вот привести к тому. И в это той выпадок, коли хоть за все Лукашенко был не суть. Он, правда, правда, хотел, как поток грошей от России был ранейшим. А вот, ну и вот коли обмялевывать вот как бы контуры саправды великой сделки, биг-биг сделки, вот такой. Но это навряд ли будет худко. Але некие элементы этого мягчимые. Умовно кажучи, вызволение еще сотень, и может, навод всех, я думаю, что это реально. Вырешение транзита, скажем, калийных угноений конкретно, я думаю, что это так само мягчимо. И причем я не выключаю, что это может быть элементом вот этого потепления с Польшей. Порты есть не только в Литве, между иншим, в Польше так само. Ну, там долей, но это все-таки лепше, чем услуга. Вот. И тому, ну, а чему не? А чему? И я думаю, что все это тлумачение, ведаете, там, Евразвяз забороняет, ну, так, все не забороняет, а завтра дозволяет. Умовно кажучи, до опошнего часу Литва и Польша костьми клались, чтобы эти санкции не были скасованы на уровне Евразвязу. Как вы памятаете, там, Португалия домагалась. А коли, умовно кажучи, Польша станет лоббистом смягчения санкций, я думаю, что пытание может быть и вырешено. Але ці будзе оно вырешено вот на протягу там двух месяцев до визиту, ці може меньшего срок визита Коула, ну, не ведаю, может быть. Это треба ведать, як люди домовляются, як размовляють, чим они гандлюються. Тому что, бачите, ну вот Трамп выводит войски из Европы, из Немеччины.
2: Ну не из Европы, он сказал, что из Немеччины махчимо в Польшу.
3: Да, из Немеччины. Но я просто про то, что а вот как бы есть какие-то позиции в Польше, на уму, в Литве. А может быть, про это, до речи, так само были чутки, что может быть, эти войски будут не отправлены в Америку, а там навод краины назывались. Ну это таки был какой-то слив незразумелый. Там была, поздается, Румыния фигура. Уравала, Польша и Литва. Забрать эти войски и перевести тут.
2: Но это Трампу...
3: И там, до речи, еще одна задали, вот да. Опция. У нас, вот я когда поглядел наши СМИ, их так не звернули увагу, а эта штука важная. И, как бы, можем, навод вельми важная. Вы, напевно, бачили информацию, что Трамп сказал, что Немеччина не отрымая ракеты средней далекости. Это был про я нагадаю, это был проект администрации Байдена разместить ракеты средней далекости. И тогда Лукашенко и Путин обвестили, что ах так, вы в 26-м году разместите ракеты средней далекости, а мы, Беларусь и Россия, разместим в Беларуси орешник в отказ. И отрымалось так, орешник заявился, як отказ на махчимое размещение американских средних ракет средней дальности в 26-м году. А он заявился в 25-м, а в 26-м годе Трамп говорит, а я передумал, мы не будем размещать, не будем в принципе размещать ракеты средней дальности. И тогда орешник отказ на что? Ни на что. И отрымливается это однобоковый крок. И принамсі есть предмет размовов, махчима с Лукашенком, махчима с Путиным. Так тогда орешник? Ваш орешник был отказом на то, от чего мы отмовились. Вот это как-то не фиксуется, но как бы орешник отказывается, так сказать, сказать, оказывается отказом на погрозу, которой нема, которая скасована.
2: Ну, зато інших погроз кольки, вы ж бачите, вон вся Европа точит зубы на такую плод гэта его белорусский смачный
3: салат. Ну, вы видите, я не выключаю, что вот это все-таки, это может быть темой, я кажу, размову и с Лукашенком, и с Путиным.
0: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Ён паразважаў пра беларуска-амерыканскія адносіны і будучыню вялікай здзелкі. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Беларусь хоча пастаўляць зуброў у Грузію. Норм ці сумнеўна?
4: Зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіны ў шоу-бізу.

0: Ранкові ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 12 травня 1948-го народился Стив Уинвуд, ангельский музыка, мультиинструменталист и автор песень. Окромя поспяховой сольной карьеры, у молодости удельничал у гуртах Spencer Davis Group, Traffic, Go и Blind Faith. У 70-е и 80-е займался переважно сольной карьерой, однако широкую популярность здобыл только у другой полове 80-х синглами High Love и Roll With It, которые узначалили Billboard Hot 100. Один из них и слухаем.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 12 травня 1958-го народился Владимир Холстинин, советский и российский музыка да автор песень, наибольш ведомый как гитарист, засновальник, лидер и один и неизменный удельник гурта «Ария». Грать на гитары пошел еще подлетком, спробовал створить школьный ансамбль. Захоплялся музыкой Black Sabbath, Iron Maiden, Deep Purple, а любимой командой называет Jet Rattle. Скончил Московский энергетичный институт, мая диплом инженера-энергетика. Подчас в учебы и почала творчая деятельность. У 85-м годе был заснованный гурт «Ария». Назву пропоновал аккурат Холстинин.

0: эфира.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кроп.ком.

0: Вы надея костела и свету, слово папов да молоди.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Привитасы!

святый Кузьма Демьян. Скульном складе повешную, долговешную, даже можуть, не размочуть, ветры веюсь, не развеюсь, солнце сушить, не рассушить, а люди судят, не осудят.

0: są kobiety. Pistolety.
1: Белорусское радио «Рация» – найлепший твой сябр.